ни в чем не бывало. И снова сердце в клочья. И я снова попала. Не могу.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы НИДО. Обсуждая те или иные проблемы детей, я часто слышу от родителей такие слова, как «она с детства такая», «он всегда был таким молчаливым, необщительным» и так далее. Думаю, вы тоже это слышали, а может даже вы и сами когда-нибудь говорили о себе «я просто такой человек». А теперь давайте подумаем, действительно ли мы рождаемся уже со своим характером. Давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: На самом деле, характер – это не готовая программа, которую мы получаем при рождении. У каждого человека есть темперамент. Кто-то с детства активный и эмоциональный, а кто-то спокойный, осторожный, чувствительный. Но характер формируется постепенно. На него влияет семья, воспитание, отношения с родителями, окружающая среда, культура, жизненный опыт и, конечно, собственный выбор человека. Например, один ребенок растет в семье, где его мнение уважают. Он имеет право говорить, что ему нравится, а что нет. В среде, где ребенок не боится выражать свое мнение и чувство, постепенно формируется уверенный в себе человек. Рассмотрим и другую картину, где ребенок постоянно слышит следующие слова: «Не спорь, сиди тихо, что люди скажут, старших надо слушаться». В такой среде он тоже учится, но немного другому. Не выражать себя, подстраиваться под других, угождать всем, чтобы заслужить внимание и любовь, и готовы терпеть многое, жертвуя собой. И вот они вырастают. Один говорит: «Нет, мне это не подходит», а другой мучается даже тогда, когда хочет сказать простое «нет». Получается, характер формируется не только из того, что нам говорили. Он формируется еще и из того, как мы научились реагировать на происходящее. Но есть хорошая новость. Характер – это не приговор. Да, взрослому человеку гораздо сложнее изменить привычные реакции, но возможно научиться быть менее тревожным, более уверенным, спокойнее реагировать на критику, устанавливать границы и просить о помощи. Иногда человек говорит: «Я такой с детства». А я бы спросила: а вам действительно нравится этот ваш характер? Или когда-то он просто помогал вам выжить и приспосабливаться? Потому что некоторые наши черты когда-то были необходимы, но то, что помогало нам в детстве, совсем не...

0: новом радио. Лучшие моменты. 16+. Три веселые штуки от Wake Up Show.
1: Первая штука. Руслан, знаешь, как называется аперитив, выпитый до прихода гостей?
2: Ну?
1: Аперитив.
2: А, ну тоже как вариант. Накидался аперитив.
1: Что? Шути дальше.
2: Фуршет, короче. Так, следующая штука. Выйдя замуж, девушки становятся настолько чуткими, что слышат, как упали деньги на карточку мужа.
1: Угу.
2: Да. Такой слух.
1: Знаешь, у них и до свадьбы со слухом нет проблем.
2: Не, ну после свадьбы он...
1: Ну там обостряется все, да.
2: Там апгрейд, да, хорош.
1: Следующая штука. Как было бы хорошо, чтобы у меня были деньги на все, что я скриншочу.
2: А мне столько денег не надо.
1: И вот недавно iPhone последний скриншотила.
2: Ну, но пока, это ж пока послание нет. Во вселенную, правильно?
1: Да, вселенная, сколько можно издеваться надо мной, а?
0: Начни день на позитиве. Заряжайся по полной. С командой Wake Up Show и современными хитами. Wake Up Show.

0: Новом Радио.
1: Доброе утро, 7 часов в стране, это новое радио «Тим утром». С тобой на позитиве Маргарита Климова.
2: Доброе утро, и рядом со мной Руслан Лесин.
1: В ближайшие полчаса наш интерактив «Вопрос не в тему».
2: И еще будет твой гороскоп на сегодня. Ну а сейчас о важном за вчера от Илоны Бутовской.
3: Доброе утро. В Беларуси будут больше строить арендного жилья для работников лесхозов. По словам министра лесного хозяйства Сергея Ульдиновича, перед каждым предприятием отрасли поставлена задача ежегодно сдавать не менее 2 жилых объектов. В масштабах отрасли это около 200 квартир и домов каждый год. В нашей стране массовая вакцинация против гриппа стартует в октябре. В Минздраве пояснили, поскольку иммунитет формируется до 4 недель, такой график позволит организму выработать защиту до пика сезонной заболеваемости в конце января – начале февраля. Белорусским продавцам Wildberries помогут после пожаров на складах. Как рассказали в Минэкономике, правительство совместно с белорусским юрлицом Wildberries разработало алгоритм помощи пострадавшему бизнесу. Каждое обращение будут рассматривать индивидуально. В России разработали йогурт, содержащий в 10 раз больше полезных бактерий, чем обычный продукт. Благодаря добавлению куркумина и эргостерина антиоксидантная активность йогурта достигла 84%. Это позволяет продукту эффективнее бороться с воспалениями и замедлять процессы старения. Вдыхание аромата кофе снижает тревогу и помогает расслабиться. Это показало новое исследование ученых, во время которого участники эксперимента 5 минут вдыхали аромат свежезаваренного кофе. При этом запах не повысил бодрость и не повлиял на частоту сердечного ритма. Партнер выпуска новостей – Белджи в Беларуси.
4: Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Белджи X50. Новый формат вашего выбора.
3: По данным Белгидромета, сегодня в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами сильные. В Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве плюс 16, в Гродно 15 градусов тепла. В Минске без существенных осадков и до плюс 17. К этому часу все. Я, Илона Бутовская, бодрого утра.

0: наступила взаимосвязи.
1: Знаешь, что у Маргариты... Ну, понедельник.
0: Да, и вторник такой же у тебя, и среда, и так далее.
1: Знали, что у Маргариты, что у меня. Давай узнаем, что ждет сегодня тебя.
2: Wake up, гороскоп.
1: Овны, вы будете готовы на что угодно, только бы не работать.
3: Тельцы, вы захотите начать работать на себя. Продумывайте варианты.
1: Близнецы, вы начнете день с улыбки нервной.
3: Раки, вам нужно полюбить себя, но только не как друга.
1: Львы, ваша самооценка будет выше, чем у других. Это будет очень заметно.
3: Девам, попросите окружающих не портить вам настроение, потому что вы это и сами умеете делать.
1: Весы, постарайтесь все важное сделать утром, пока есть силы.
3: Скорпионы, просыпайтесь, пора что-то менять.
1: Стрельцы, не нужно вам давать советы, потому что вы и сами знаете, как все испортить.
3: Козероги, ради того, чтобы ничего не делать, вы будете готовы на все.
1: Водолеи, вы привыкли к хаосу. Любой порядок вызовет у вас подозрение.
3: И, наконец, рыбы, вы будете знать, что не правы, но вас это не остановит.
1: Это был твой гороскоп на сегодня. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: На новом радио.

0: сүгиллуасилаат аусумливс укиарсиут ман арфанар макканиарлу таннарсисмангуппо
1: нипилэрсуллаккиппалуннери
0: илаа
1: ап хатасингорникку тахааллакаассинарпу аллартиккаанатсигу тасса эринартусарусу такулакутсиуллугу тусарнаартунут киссаатеқартитисарпугун фейсбуккими қупперэрпу таққусингалугу периарфиссиникуугун таамат киссаатеқартуқарсиннаанеранник уллаарлу сулиарториаратта таамариллу таама аллассумасу акорнинни макитсиникууллута макитарпуллу аперникуарпу аттавигисиннаанерлугуам таамааттаатта макитарпут маннакку аттавингаарпут тассааллуни аанеқуяакитсоқ ааникуморун
2: аанисумиппин тассангаккунууми илинниаққиттума
1: аппе тасса таамааллути наюккат қимаққангалларпат иммақа аат
2: тасқаанаамингааннерхо
1: аппи таамааттуна тусаасиннаанасориннакку ани киссаатеқартитериаратта иллиарм тусарусутақарпут наммин тусарусута сунаастаасиннаавио
2: тасса тақакку атугаа илитту литторнаарамаги
1: тасса нунаққасикингуатсиарпатила
2: тас таққана аванерхэрмигу
1: аппе налунгиллуарпинги
2: тасса аванерхэрми амматамам имминну налунгитсу има илуттунгитсу кала илаатигу
1: аппе таматтам тасни билерсоортаарнера қангаанилли имма тусартареерпат
2: тасса илиамаққама тоорнақтарлу атсамини
1: тассалу киссаасингистан лиснаммин қано оқасертелеқусуппиу
2: уанга уддумикко инуи аттатуни пиддуартхонг кала нуга инонерануаннерхуутиниалортаракку тэ дан эрэнэ тохарнаасса лугнуаннерэрэйхуарайхуи тэ
1: тэс окуа таккат баннаку имат окиалернерни аасакигорни саккуммерситсиникууппут такко саккуммернерс кигон тас имма тусарнааллаттаасарсимавут
2: хаккумминги катнарма ди нипилэрхортоқарана тохарнаақаттаққаарип
1: аппе аанекуявгу таамату уллаарман киссаатеқартисинни киссаатеқаарнери писсунга аттавингисиннаангатсигит
2: илумут
1: аа пиллиуллу синнераақкану алуссуйо
2: илинниара лаарлуми хулиартуяқ
1: аа тасса писсаақартуарпут аюнгэ тастаамааллу суллуми катаасингоорнерми эринартусарусутартаамариллута аани киссаатаани аллартинниалерпарпут куявгу аттавингисиннаангатсигит
2: Ирмут
1: байнаджи
0: сиу ап апай я такат соннаарутик атуаккиарну таарсаккуммерсоқ самиуссаарпут тассалу нулатсинни пеққиссаавими писсутсит таанна қаниттуксаккуммерпоқ атуаккиортут илаат анна клайс ии атуаккиоқатаасоқ тассуугу оқарватигиссуарпут атуаккиат пиллу
1: манаккулли такат атулерпаат илиттутти

0: Audio Stories.
1: Число россиян, которые встретят Новый год в дороге, выросло на 56% по сравнению с 2025 годом. Почти треть таких поездок семейные. Женщины активнее мужчин. На них приходится 65% новогодних железнодорожных перевозок и 59% авиаперелетов. Среди железнодорожных направлений лидирует Москва, за ней Санкт-Петербург, Адлер, Казань и Краснодар. Средняя продолжительность поездки – одни сутки. Активнее всего выезжают москвичи, петербуржцы, жители Екатеринбурга, Саратова и Воронежа. Дорога добавляет романтики празднику, привлекая все поколения. Лидер – поколение X. За ними – альфы, миллениалы, зумеры и бэби-бумеры. Москва – главный центр новогоднего туризма. К 2024 году число иностранных гостей удвоилось.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Традиция изображать Санта-Клауса в повозке, которая запряжена оленями, возникла в XIX веке. Ее связывают с детской поэмой «Визит святого Николая», где Кларк Клемент Мур впервые описал восьмерых оленей, которые тянут повозку Санты. Северные олени символизируют находчивость и способность к выживанию в суровых условиях. Они разрывают снег копытами, чтобы найти пищу и целебные травы. Для коренных народов олень стал воплощением мудрости, силы духа и преемственности. Каждый год в декабре на сайтах, где можно следить за полетом самолетов, появляется трекер полета саней Санта-Клауса. За доставкой подарков уникальным воздушным судном с позывным «Хо-хо-хо» или «Р3ДН-053» «Красный нос Рудольфа» могут следить дети по всему миру.
0: Аудио Stories.

0: La première.
1: Météo.
2: Merci de nous rejoindre sur les ondes de Wallis et Futuna. La première, il est 8h38. Avis de vent frais en cours à Wallis et Futuna. Situation générale, un axe de convergence évolue aux abords de l'archipel associé à un renforcement du vent et donnant lieu à des averses localement fortes. Évolution prévue de la situation générale, l'axe de convergence se décale progressivement vers Futuna et s'accompagne d'averses localement fortes et parfois orageuses sous lesquelles des rafales sont possibles. Sur Wallis et Futuna.
3: Audio Stories.
4: Обычай вешать чулки у камина на Рождество возник в Европе в XIV веке. Традиционно их наполняют подарками. Появление чулок связывают с легендой о святом Николае. Николай узнал о бедной семье вдовца с тремя дочерьми, у которых не было приданого. Отец сушил их чулки у очага. Ночью святой спустился по трубе и бросил золото в чулки. Утром девушки нашли сокровище. История получила огласку и распространилась по Европе, породив традицию. Сегодня традиция вешать праздничные носки на елку жива во всем мире, включая Россию, где декоративные носки или сапожки украшают интерьер, даря праздничное настроение.
3: Аудио сторис.

0: Аудио сторис.
1: Зима серьезно влияет на психоэмоциональное состояние. Короткий световой день, низкие температуры и дефицит солнца способствуют апатии, усталости и депрессии. Психологи советуют бороться с зимней хандрой с помощью физической активности. Регулярные тренировки поддерживают организм в тонусе и стимулируют выработку эндорфинов. Если нет возможности заниматься на улице, помогут домашние упражнения или йога. Важную роль играет и питание. Рацион, богатый необходимыми микроэлементами, поддерживает внутренний баланс. Специалисты рекомендуют продукты с витаминами группы В, омега-3, витамином D и магнием. Они укрепляют нервную систему и повышают устойчивость к стрессу. Особое внимание стоит уделить освещению. При дефиците дневного света рекомендуется использовать лампы для светотерапии, которые имитируют солнечные лучи. Зимой может усиливаться чувство изоляции и тревоги, поэтому поддерживайте контакт с близкими или соседями, гуляйте вместе или созванивайтесь онлайн.
0: Аудио сторис.

0: разбудишь, проводить не будто я выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь.
1: Como quiero que te vayas más pronto. Llévame amado contigo. Yo te seré una vela en el camino. Yo te prevendré tormentas con el corazón. Я знаю, чем скорее уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтобы уезжал, как я хочу, чтобы ты скорее уехал. Возьми меня, возлюбленный, с собой. Я буду тебе парусом в дороге. Я буду сердцем бури предвещать. Мне кажется, что я тебя теряю.
0: Не мигают, слезятся от ветра безнадежные карие вишни. Возвращаться плохая

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожное.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Он поднялся по ступеням крыльца и поманил их за собой. «Вот», — шепнул Лео Ауфман, — «смотрите в окно. Тише, сейчас вы все увидите». Дедушка Сполдинг, Дуглас и Том нерешительно заглянули в большое окно, выходившее на улицу. И там, в теплом свете лампы, они увидели то, что хотел им показать Лео Ауфман. В столовой, за маленьким столиком, Саул и Маршал играли в шахматы. Ребекка накрывала стол к ужину. Но Эми вырезала из бумаги платье для своих кукол. Рут рисовала акварелью. Джозеф пускал по рельсам заводной паровоз. Дверь кухни была открыта. Там, в облаке пара, Лина Ауфман вынимала из духовки дымящуюся кастрюлю с жарким. Все руки, все лица жили и двигались. Из-за стекол чуть слышно доносились голоса. Кто-то звонко распевал песню, пахло свежим хлебом, и ясно было, что это самый настоящий хлеб, который сейчас намажут настоящим маслом. Тут было все, что надо, и все это живое, неподдельное. Дедушка, Дуглас и Том обернулись и поглядели на Лео Ауфмана, а тот неотрывно смотрел в окно, и розовый отсвет лампы лежал на его лице. «Ну, конечно», — бормотал он, — «это оно самое и есть». Сперва с тихой грустью, а потом с живым удовольствием. И, наконец, со спокойным одобрением он следил, как движутся, цепляются друг за друга, останавливаются и вновь уверенно и ровно вертятся все винтики и колесики его домашнего очага. «Машина счастья», — сказал он. «Машина счастья».
0: Рэй Брэдбери. Вино из одуванчиков.

0: Audio Stories.
1: Самым известным и крупным ограблением музея в России считается кража картин из Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге в июле 2006 года. Злоумышленник похитил 221 произведение искусства стоимостью около 130 миллионов рублей. Ограбление совершил сотрудник музея Владимир Яковенко, уборщик, который проник в хранилище ночью и вынес иконы, картины, серебряные изделия и другие ценные предметы, преимущественно небольшие и легкие. Полиция начала масштабную операцию по поиску украденных ценностей. Значительная часть предметов была возвращена, но некоторые оказались повреждены или вовсе утеряны. Расследование показало, что Яковенко действовал один, без сообщников. Его приговорили к 7 годам лишения свободы, но позже Верховный суд сократил наказание до 5 лет условно. Это преступление стало крупнейшим ограблением музея в современной России и привело к пересмотру мер безопасности в культурных учреждениях.
0: Audio Stories.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь? А, это ж...

Дорожное радио представляет новая песня. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. По любви.

0: Дорожное радио.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Вместе, вместе пути, вместе.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное, дорожное.
1: Вместе в пути.